0: years and listen to some people deny climate change.
1: Boy, the fog is bad right now. Fog is clouds on the ground and heaven is in the clouds, so Liberty City's in heaven. Trip Michaels, Weasel Weather.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: Hi, everybody! This is Radio Vladivostok, bringing you top-quality European culture. Kalinka, malinka, malinka, maya, hop, hop, hop, yeah! Сережа!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Же, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че, все будет нашим!

0: top Eastern European music for the Eastern Europeans here in Liberty City. Maybe you turn off your MP3 player and listen to something new. Go!
1: Music from the homeland!
2: Give to Krakow, Budapest, Siberia, Moscow, Eastern Bloc,
1: Vladivostok FM!
3: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hey everybody, this is Marrakesh for you!

0: West, we are in the West. This is Ruslana.
1: Не водка, а Мальборо, не Беломор. Все будет четко, надо лишь остаться целым.

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: I'm wild, wild, wild. I'm Руслана, and these are Дикі Тані. I want the American dream. I want to be fat and afraid.

0: crazy, just maybe I'm crazy. This is Ruslana, your wild DJ.
1: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
0: Руслана here! Hi, everybody! I hope you like these tracks. If not, change the channel. I don't

0: You're listening to Vladivostok FM, home of the great tracks from Ukraine and all points east of Berlin. Someone in Hull Beach sent me some sala. You would love this America, maybe. It's a Ukraine delicacy. Chocolate-covered pig fat. I want you to get some bacon and cover it in chocolate and be energy independent and listen to these great tracks. Be energy! Be wild!
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: This is Christina from Poland.
1: Ja uwielbiam to radio stację.
0: Vladivostok FM.
1: Vladivostok FM.
2: Yo. Физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, yo. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

0: city! Hello, Howe Beach! Hello, women! Buying $800 fashion jeans while the world stars! Truly, we love Liberty City, but it's crazy!
1: Top quality music для Восточной Европы!
2: Are you crazy?
1: Сейчас в Liberty City!
3: История из жизни.

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: more you suppress people, the stronger the reaction will be. The greater the oppression, the bigger the explosion. This is especially true with sex. Wow. Hello, Liberty City! Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM!
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: Ruslana here! Hi everybody! I hope you like these tracks. If not, change the channel. I don't care.
1: Music from the homeland! I love you, Mother Russia!
2: Mama's music in Liberty City. It's Vladivostok FM.
3: Йоу! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Джи, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йоу! We gonna own this motherfucking city! Джи, все будет нашим!

0: the Eastern Europeans here in Liberty City. Maybe you turn off your MP3 player and listen to something new. Go! Hello! This is Radio Vladivostok! It's freaking cold here. Ukraine is much warmer.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый, но

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hi, Vladivostok FM, Community Radio for Liberty City, bringing the Orange Revolution into every house in America. Music of Ukraine and Russia. Everywhere, Eastern Europe, here in Liberty City.

0: и эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: My Drunk Uncle, the new cartoon coming to CCC, may not be suitable for minors.
1: Комьюнити радио для восточных евро.

Йоу, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Джи, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йоу. We gonna own this motherfucking city. Джи, все будет нашим.

0: Рубрики «Враг из Liberty City».
1: Владивосток FM.
2: Liberty City, who do we have for you now? Basta!

0: Наслаждайтесь! Живите каждым мгновением! With Wizz Wireless! Сфотографируйте себя в полном восторге! И тут же пошлите эти снимки друзьям! Развлекайтесь с разнообразными звонками! Запечатлейте Boss Changing at the Gym! Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время! Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless! Wizz Wireless. Do the social vibe.
1: Hey, hey! Maybe you think hip-hop only comes from the East and West Coast, but we are taking it truly East with hip-hop, pop, and rock from the former Eastern Bloc and Internator, home of communism. Vladivostok FM here to educate you, keeping the community together in Liberty City.

0: и строго рэп.
1: Из-под колес искры, из-под колес искры. Ты живешь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте, мы не стоим на месте. Здесь можно 60, мы едем 200. Новый день, новый шанс. Не успеешь ты, кто-то успеет раньше. Этот город не для слабонервных.

0: гор. Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Это мой город, бро!
2: Where do men go for straight talk about their health?
3: Colonics are so relaxing, even sensual.
2: From Jeremy St. Ives, in a place no women are allowed.
3: That's right.
2: The Men's Room with Baz and Jeremy, only on Weasel.

0: Europe and shot to America. Hey, hey! Kind of like a modern-day Mayflower. Only today we don't burn witches. We encourage them to run for president! Yeah! Hi, everybody! This is Radio Vladivostok, bringing you top-quality European culture. Kalinka, malinka, malinka, maya, hop, hop, hop,
1: ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: дорога!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Дже! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Дже! Все будет нашим!

0: IT-радио для восточных европейцев Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: История из жизни.

0: Live, Vladivostok FM Community Radio for Liberty City, bringing the Orange Revolution into every house in America. Music of Ukraine and Russia. Everywhere, Eastern Europe, here in Liberty City. Are you ready for some glucosa, Liberty City?
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Вам это необходимо! Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн! В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец! Теперь наш гол — сделать вас буйным зверем. Where the Horn? The Horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Where the Horn?
1: Everybody, you are listening to Vladivostok FM, music from the East here in the West, which is why we call it Vladivostok. Stuff from so far east, it's virtually west. You see, the earth is, I believe, round. Oh, I believe it's a joke. Сережа!
2: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Же, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че, все будет нашим!

0: Anna from Poland.
1: Ja uwielbiam to radio stację.
0: Vladivostok FM.
1: Vladivostok FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода кольцо стали, вбитое в детское горло пустое.
0: Hello Liberty City. Hello Hope Beach. Hello women. Buy an $800 fashion jeans while the world stars. Truly, we love Liberty City, but it's